Пётр Чайковский, симфоник баллад «Воевода», опус 78, которым Останкиной радио и Ферустатесян мед симфоник Новогахумба, дирижер Владимир Федосеев.